0: Ка покличем найпа справ свой продал, сграб свой фикес с кегельцем по паштенгах доль.
1: Я капа...
0: Франко, свобода! Я...
2: Сютраня кроника. Поинформативна оттая с вестью.